Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Радио Rocks. Латвия.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В следующем году билеты на региональный общественный транспорт могут подорожать до 10%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда в региональном общественном транспорте, который предусматривает повышение тарифов в 2027 году до 10%. Это следует из информационного доклада Министерства сообщения, направленного на согласование и опубликование на портале правовых актов. В автотранспортной дирекции пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с вопросом финансирования сети общественного транспорта в 2027 году и объемом заказа на перевозки. В дирекции отметили, что для принятия решения автотранспортная дирекция представит Совету по общественному транспорту различные сценарии. Окончательное решение примет Совет. Если тарифы будут изменены, это коснется как автобусов, так и поездов, поскольку для обоих видов общественного транспорта действует единый тариф. В докладе министерства отмечается, что если в базовом бюджете не будет возможности увеличить объем финансирования для введения ежегодной индексации в договорах на региональные перевозки, нужно предусмотреть существенные компенсирующие меры для покрытия расходов на индексацию. Компенсирующие меры могут включать оптимизацию маршрутной сети, изменение тарифной политики и введение доплаты для пассажиров, имеющих право на льготный проезд. При рассмотрении различных вариантов была смоделирована возможность установить для таких пассажиров доплату в размере около 20% от полной стоимости билета, пояснили в министерстве. Также предполагается, что с 2028 года расходы на индексацию частично можно будет компенсировать за счет увеличения доходов после внедрения проектов по цифровизации. В то же время Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда, предусматривающий повышение тарифов в 2027 году до 10%. Если пассажиров будет столько же, сколько сейчас, такой шаг обеспечит около 3 миллионов 250 тысяч евро дополнительных доходов от продажи билетов в год, частично компенсируя рост расходов на услуги общественного транспорта и снижая потребность в дополнительном финансировании из госбюджета.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курзаме. В Риге переменная облачность. Временами солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Да, пока темноватенько, но с этим справимся.
5: Доброе утро, «Шизгара» начинается.
4: 7,4 минуты.

0: вот ты какой октябрь. Ну, здравствуй. И вы здравствуйте, уважаемые. Спасибо, что слушаете нас.
1: Значит, сегодня у нас 1 октября. Хочется по-прежнему говорить что-нибудь типа этого. Осень наконец-то вступила в свои права. Ну и ждем бурного падения желтых листьев, запахов специальных и всего остального.
0: А осень такой нормально уже. Вот все счета там эти сентябрьские подводят итоги, как было там. Какой он был сентябрь? Чуть позже, конечно, будем подводить итоги и сентябрьские, но давайте посмотрим, что нас ожидает. 17 дней пройдет, и наступят осенние каникулы. Через 25 дней у нас у всех переход на зимнее время. Это я про часы. Календарная зима. Ровно 60, и через 92 дня Новый год.
1: Никого не удивить теперь уже температурой ближе к нулю. Самая низкая температура была в этот день в 93-м году 0,6 градусов. Но вот в 2006-м было нормально. Самая высокая температура в этот день была 19 градусов выше нуля. А в 20-м, том самом теплом, о котором мы вам давно тут рассказываем, было 18. Представьте себе, выходите вы на улицу, а там 18. Это же майка, шорты и так далее.
0: Ну а что касательно примет дня, сегодня Арина Шиповница. То есть, если в сентябре народ смотрел на рябину, теперь время смотреть на шиповник. В народной традиции этот день получил свое название благодаря тому, что начинали собирать шиповник для заготовки на зиму. Ну, а зима, как мы говорили, она через 60 дней придет и может кому-то и пригодиться. Посмотрим в лунный календарь.
1: 21-й лунный день сегодня, он хорош для увеселения и хозяйства. А несмотря на то, что четверг, пропавший лунный день скоро отыскивается, говорит Альберт Великий. А еще астрологи говорят, что этот день хорош для купли-продажи и предпринимательской деятельности на грани риска. То есть можно рискнуть, можно даже в какие-то азартные авантюры вписаться. Может быть, и улыбнется вам счастье. Мы ни в коем случае не провоцируем,
0: валить. Упомянуть-то нужно было.
1: Это день веселья в обществе. Всем следует быть активными. И вот чувствую я это почерк Павла Глоба. Он говорит, что людям надо сбиваться в табуны и заниматься групповыми занятиями.
0: Ну а табуны – это лошади, лошади – это лошадиные силы. Всем вам придется в табуны сбиваться, потому что вы сейчас многие двигаетесь в сторону своих рабочих мест. Чем вас и поздравляет Шизгар.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Доброе утро, это Шизгара, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов, давайте посмотрим, что мы можем сегодня отметить, чтобы день нам, ну, не казался ни в коем случае пустым.
1: Давайте всемирное что-нибудь возьмем. У нас две структуры отвечают за такие международные праздники. Одна из них это ООН, вторая ЮНЕСКО. И одна организация, и вторая сегодня каждый ратует за свое.
2: А мы начнем с того, что сегодня Международный день музыки. Очень странно, но решили его праздновать только в 1975 году, хотя могли бы еще в 1770 начать, когда Бетховен родился. А, они об этом не знали. Но ООН не было, ЮНЕСКО не было. Наверное, в этом вся причина. Ну и одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и Ягудя Минухин, который занимал тогда пост председателя.
1: Ну, смотрите, с уважением к старшим товарищам из мира музыки относились все более молодые и поэтому проголосовали за. Кстати, насчет людей постарше. ООН сегодня отмечает Международный день пожилых людей. И по данным этой организации, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился, скажем, с того же 50-го года прошлого столетия. И продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась. Страшно представить, тогда это было 46%. Потом, в 2010-м, это уже 68, ну и в наши дни планируем, что это достигнет как минимум 81 года к концу нынешнего века.
2: Значит, у нас на планете проживает более миллиарда человек в возрасте старше 60 лет, и планета как бы немножко взрослеет, скажем так, да, и к 50-му году количество таких людей достигнет 2 миллиардов. 20% населения будет старше 60 лет. Ну, а мы здесь скажем, что пожилые люди, это тоже не не всегда так вот посмотришь в календарь и подумаешь, ну, 60, да, но ты же не чувствуешь себя пожилым. А вот молодым мы советуем обращать внимание именно на календарные особенности человека. Если он еще бегает, но ему за 60, его все равно надо уважать.
1: И сразу думаю, да, все равно обязательно нужно уважать. Кстати, где, в чем причина долголетия? Кто-то считает, что в каком-то способе питания, и поэтому вот вам еще и третий повод сегодняшнего дня. Сегодня Всемирный день вегетарианства, в чем никогда не был замечен ни я, ни, по-моему, ты.
2: Я хотел сказать, я тем более, но не знаю, почему я должен быть тем более замечен, тем более, чем ты.
1: Незамеченными были в этом.
2: Ну, а мы не вегетарианцы, но у каждого из нас есть хотя бы один знакомый вегетарианец, а то и веган настоящий. Вот такие вот особенности. Мясо не едят по разным причинам. Кто-то таким образом поддерживает идею защиты животных, кто-то просто не может есть, потому что ему не нравится это. Но вы удивитесь, какое огромное количество людей знаменитых были вегетарианцами.
1: Ну да, там от Пифагора начиная, там через Льва Толстого там легкую остановочку сделать, Бенджамин Спок, переносимся хотя бы в век 20-й, а там вот кто в 20-й веке гремел? Вот он, список пошел.
2: Значит, Пол Маккартни, Леонардо Ди Каприо, с этим непонятно почему, Адриано Челентано мясо не ест, это удивительно, а Николай Дроздов здесь понятно, да, потому что в мире животных как-то животных есть, да, Натали Портман тоже понятно, а вот Стивен Сигал, и, казалось бы, такой мощный, большой мужик, как бы, а мясо не ест.
1: Да, главное еще,
2: но он же буддист.
1: А помнишь, когда он на корабле типа повар такой? Ну, когда он всех мочил, а сам поваром работал. Представляешь себе голодные лица, ты говоришь, а что там опять веганское приготовил?
2: А он специально мясо не закладывал, чтобы потом замочить, понимаешь?
1: Вот, приятного аппетита всем тем, кто и как мы с Алексеем. С другой стороны, ну, привет всем нашим радиослушателям, которые, ну, такие же, как Пифагор, Челентано и...
2: Боб Дилан.
3: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билишу сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijārija.
7: Mielenkīntumā pīnā kolādā ja ratā.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

скучал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Привет еще раз, это «Шизгара», Радио Рокс. Мы уже говорили о том, что сегодня 1 октября нужно сделать что-то такое, рискнуть, как говорится, на все деньги. Но это астрологи нам предлагали. То есть пойти, пойти и добиться какой-то своей цели.
2: Смотрите, я думаю, что большое количество людей в конце сентября откладывали вот эти начинания на нормальную, красивую календарную дату, поэтому 1 октября случилось многое. Например, в 1661 году в Англии состоялись первые гонки на яхте. Соревновались Карл II и его брат Джеймс. Победу одержал, угадайте, кто? Конечно же, Джеймс немножко подыграл своему братцу-королю, и король радовался своей победе. И
1: какой крепкий этот король Карл II был. Проходят годы, даже века. Вернер фон Сименс и его братья Иоганн Гальский основывают фирму под названием «Сименс и Гальский», ныне известную как просто «Сименс АГА». Ну, с Гальских и так хватило. С деятельностью компании связаны такие инновации, как стрелочный телеграф, просто прорыв того времени, а как без него было, динамо-машина, вот это для всех тех, кто знает, как вырабатывается электрический ток, ну и, конечно, трансатлантическое телеграфное сообщение. Что еще? А, общественный транспорт.
2: Очень важно, что трамвай и троллейбус тоже первым придумали Сименс. Тогда еще не АГ, а Сименс и Ахальски. В 1879 году по инициативе Карла Вейпрехта в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция. Они тогда поняли, что уже технологического развития хватает для того, чтобы осваивать самые-самые высокие широты.
1: Ну и как люди, которые сейчас спросят, где там полюс и где там Гамбург, мы объясним, что Гамбург это еще огромный порт. А по тем временам, наверное, один из самых востребованных.
2: В 1890-м в этот день в горах Сьерра-Невада, в долине реки Йосемити-Крик, основан Йосемитский национальный парк площадью, огромной площадью, в общем, как бы 304 тысячи гектара. И этот парк хорош, потому что намекает нам на операционную систему компании Apple. Раз, а два, там растут самые большие в мире секвойи.
1: То есть в день, когда мы тут все предки привыкли шиповником заниматься, люди не разменивались на какие-то такие...
2: Пытаются собраться по 100 человек, чтобы обхватить какую-нибудь секвою.
1: Обнимашки с секвоями. Генри Форд представил новую модель своего автомобиля Ford Lizzie, модель T. Ту самую, ставшую благодаря своей низкой цене, тогда это стоило $850. Она была выносливой, экономически популярным автомобилем первой четверти тогдашнего 20 века. Ну а к 1927 году было выпущено 15 миллионов автомобилей данной марки. Это кто говорит о том, что, значит, в 20-е годы, ну, такое тогда было там автомобильное движение. Понимаете, одних только Т-шек от Фордика вот было выпущено 15 миллионов.
2: Да, в 1946 году завершился Нюрнбергский процесс. Понятное дело, стран-победительниц над отдельными руководителями и функционерами Германии нацистской. А в 1947 году в этот день открылась первая почтовая вертолетная линия. Компания Los Angeles Airways выполняла рейсы на вертолете Сикорский S-51. Красиво.
1: Красиво. Слушай, ну, говоря уже о автомобиле Ford Lizzie, который в этот день был выпущен, нужно еще отметить один автомобиль, который весьма массовый был, во всяком случае, для нашего детства. 1960 год, с конвейера сошел первый «Запорожец», который получил в народе прозвище «Горбатый».
2: Говорят, он похож на какой-то из «Фиатов». Я вот сколько пытался его сравнить, мне кажется, что он похож, но он не скопирован был один в один. Не было так, как вот «Фиат» и «Лада». Копейка, так называемая, да, «Запорожец» все-таки претендует на какую-то такую оригинальность. И потом эта заднемоторная компоновка.
1: Как и это? Потом этот цвет, и потом эта стена.
2: И попробуй влезть туда.
1: А ушки, помнишь, это ушастик такой.
2: А ушастик, это уже не горбатый.
1: А, это не горбатый был, это уже пошел, прости, да.
2: Далее поедем. Во Флориде в 1971 году открыто самое крупное в мире место развлечений. Первый Disney World. А в 79 году в том же Disney World открылся еще один тематический парк под названием Эпкот.
1: Ну и закончим мы событием, которое имеет отношение к музыке и к хобби человеческим. Кто из нас в детстве не собирал марки? Привет вам, филателисты! А вот там еще и филофонисты. Шведская почта выпустила марку с изображением квартета «Абба» в этот день в 1983 году.
2: Это было впервые, потому что до этого только классические музыканты появлялись на марках, а вот так вот, что поп-группа какая-то
1: появилась на марках. А знаешь, мне кажется, что марках. Шведов вообще до этого времени, они, по-моему, даже...
2: У них марок не было.
1: Нет, на классику писали. Не заморачиваешься, у них как «Король, король», «Королева, королева», «Сверич пост» и все такое. Тут и раз там.
2: То есть «Абба» совершила все-таки какой-то такой прорыв для шведов.
1: И у «Аббы» получился еще один прорыв. В этот момент почтовый. «Абба», как там было, классик говорил, надо брать почту, мосты и телеграфы.
2: Да.
1: Ну, а «Абба» решила вот с почтой начать.
0: «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
9: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: И меня.
1: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
2: Доброе утро, слушатели «Шизгара». Я Стас Флоренцев.
3: Я Алексей Титов. Давайте вспомним про изобретение. Сегодня, ну опять же, то, что 1 октября, такая круглая дата, 1.10, разумеется, дата была красивая для того, чтобы там что-нибудь начать делать. И потом многие, я думаю, что считали это хорошей приметой. Вот давайте не там начнем какого-нибудь 29 сентября, а вот так, чтобы на циферблате были красивые циферки. Ну, 1.10.
2: И знаешь, такие зануды, которые вот как этот инспектор Монк, например, в популярном сериале, он же все любил, чтобы было все ровненькое, кратненькое.
3: Поэтому... А здесь даже симметричненько.
2: Очень хорошо получилось. Поэтому летим.
3: Известно, что авиаторы, они люди как бы суеверные, и если есть возможность следовать какой-то примете, какому-нибудь предсказанию, они это делают. «Конкорд», прототип 001, впервые совершил полет 1 октября 1969 года. Под управлением летчика-испытателя Жана Пине поднялся в воздух в Тулузе и удерживал скорость 1,05 Маха. То есть чуть-чуть выше скорости звука в течение 9 минут.
2: Понятное дело, что самолет был совместный. Весь лайнер, стреловидные крылья, это все, конечно, заслуга завода в Тулузе. Ну, а двигатели турбореактивные, это был Rolls-Royce. И полностью компьютерное управление, прорыв для 70-х годов, настоящая инженерная революция.
3: А в 76-м году британо-французский «Конкорд», скажем так, вышел на первые коммерческие рейсы. Летал он из Лондона и Парижа в Нью-Йорк. Причем летал примерно в два раза быстрее, чем тогда существующие реактивные лайнеры. Но и стоил дороже раза в 3-4. Там было всего 100 посадочных мест, или около того, да, потому что были компоновки, где поменьше было. И шикарный салон с кожаными сиденьями.
2: И шикарное обслуживание.
3: Дорогими напитками, да, и хорошей кулинарией.
2: Самолет критиковали за шумы при взлете и высокий расход топлива, поэтому на коммерческих рейсах его использовали только Гранты, British Airways и Air France. Ну и последний пассажирский рейс состоялся 24 октября 2003 года, завершив целую эпоху сверхзвуковой гражданской авиации. Помню, да. В начале 2000-х Митеран летел на какой-то там визит и проходил над Ригой. И вот тогда был флагман.
3: Не-не-не-не, это было в конце 80-х.
2: А, в конце 80-х?
3: В конце 80-х, да.
2: Или 90-х.
3: Ну, или как бы какому-то 90-м.
2: Да, это факт.
3: Да.
2: И тогда все вздрогнули, говорят, что это было, когда «Конкорд» пролетел.
3: Поэтому на самом деле все нынешние проекты сверхзвуковых самолетов немножко буксуют, потому что надо сделать такой самолет, который бы соответствовал вот этим нормам борьбы с шумом и летал бы беззвучно. Не то, что не только быстро, но и не шумно.
2: А вот как угодить и вашим, и нашим, это пока еще загадка.
4: Желаете инъекцию позитива? Это к нам. «Шизгара». Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10. На 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tuninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
4: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижский технический университет вошел в топ-1000 лучших университетов мира. Далее об этом и других событиях более подробно.
5: Про главное.
4: Рижский технический университет вошел в число 1000 наиболее высоко оцениваемых университетов мира в рейтинге Times, мировой рейтинг университетов высшего образования 2026 года. За минувший год Рижский технический университет поднялся из группы 1001-1200 на позиции от 800 до 1000 места. Оценка университета выросла по всем 5 категориям, которые учитываются при составлении рейтинга. Остальные представленные в рейтинге латвийские вузы не вошли в первую 1000. Латвийский университет сохранил место в группе с 1000 по 1200. Рижский университет имени Страдиня поднялся в группу 1200-1400. Латвийский университет бионаук и технологий занял позицию ниже 2001. Некоторые показатели латвийских вузов улучшились. Оценки Рижского университета имени Страдиня и Латвийского университета выросли в 4 категориях. У Латвийского университета бионаук и технологии улучшились показатели в 3 категориях – исследовательской среде, качестве исследований и международной перспективе. При этом оценки университета снизились в категориях, связанных с преподаванием и сотрудничеством с промышленностью. Наиболее высокие оценки латвийские вузы получили в категории «международная перспектива». Для каждого из 4 университетов это самая высокая оценка среди всех учитываемых категорий. Лучшие результаты в этой категории показали Рижский технический университет и Рижский университет имени Страдиня – 71,2 и 66,8 балла соответственно. Показатель в этой категории вырос у всех 4 латвийских вузов. В этом году в рейтинге оценивались 2297 университетов. Первое место занял Оксфордский университет, вторым стал Массачусетский технологический институт. Третье место разделили Принстонский и Стэнфордский университеты.
6: Про вакцину.
4: На этой неделе в Латвию поступили предназначенные для детей, входящих в группы риска, интраназальные вакцины против гриппа, которые вводятся непосредственно на слизистую оболочку полости носа. Учреждения вакцинации уже начали заказывать эти вакцины, сообщили в Национальной службе здоровья. Вакцины против гриппа, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября, остальные вакцины против гриппа до 13 ноября. Производство вакцин против гриппа на сезон 2026-27 в Европе задержалось появилась, поскольку информация о серотипах вируса гриппа, которые должны использоваться в вакцинах, были получены с опозданием. По данным Национальной службы здоровья, в этом сезоне гриппа планируется приобрести 148 336 доз вакцины против гриппа, что на 9 216 доз или 6,6% больше, чем в предыдущем сезоне. При необходимости также могут быть приобретены дополнительные дозы вакцины. В сентябре в Латвии были лабораторно подтверждены первые случаи гриппа в этом сезоне.
2: Про погоду.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курзаме. В Риге переменная облачность. Временами солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: И мы к вам по поводу четверга.
6: Не простого, а особого. Но об этом мы расскажем чуть попозже, что у нас в календаре.
5: И о запахах тоже. 8,4 минуты.

что север, что юг, что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: ночной начай. Здрасте вам, уважаемые. Это мы готовы сказать, что, нет, заметить, отметить, проанализировать, чем этот четверг отличается от предыдущего.
1: Ну, смотрите, во-первых, это 1 октября. Здесь вот же не отверчишься. И, ну, как-то все уже. Вот если в сентябре еще можно думать о том, что там будет ли там тепло, или как-то там солнышко выглянет лишний раз, то в октябре уже все, забудьте.
0: Ну, как забудьте? Надежда на то, что, может быть, что-то от Павьева...
1: Забудьте о летних переживаниях. Давайте радоваться осени.
0: А еще знаешь, чем этот четверг от предыдущего отличается? Тем, что у нас ночь все-таки уже стала длиннее, чем тот самый день. Чего нельзя было сказать про предыдущий четверг, который как раз приходился на день этого
1: равноденствия.
0: Да. У нас впереди осенние каникулы, это через 17 дней, включая сегодня переход на зимнее время через 25. Это к тому, что нечего уже смотреть на то, что было летом. Ну и до календарной зимы 60 дней, и Новый год приходит в каждый дом через 92 дня.
1: 21 лунный день сегодня, он хорош для увеселений и для хозяйства. Такой вот гибрид деятельности. Можно и повеселиться, то есть и
0: поработать.
1: И покататься, и саночки повозить.
0: У нас можно не только рыбку съесть, это про сегодняшний четверг, потому что он рыбный день.
1: А, вот так вот еще. Значит, день хорош для купли-продажи, для предпринимательской деятельности на грани риска. Причем обычная вот предпринимательская деятельность с минимальным маржином, да, профитом, она не годится. Сегодня только,
0: глобально,
1: значит, на грани
0: на
1: риска.
0: На все деньги.
1: Да, да, на все деньги еще одолжить, вложить и надеяться, что не прилетишь. Этот день веселья в обществе. Всем людям следует быть активными, сбиваться в табуны. Полезны все групповые занятия и объединения. Это день дружбы, вот такого объединения. Можно совершать поездки, начинать какие-то путешествия. Можно тоже сегодня. И переходить на новое место работы, если вы вдруг задумали. Надо именно сегодня.
0: Вот какая задача теперь. Может, кто-то и не знал, и не предвидел. А вот астрологи посоветовали. Смотрите, насчет перемещения в пространстве. Вот сейчас эти путешествия пошли, кто-то за рулем поехал. Опять-таки табуны – это лошадиные силы под вашим капотом вашего автомобиля. Если что-то увидали необычное, заслуживающее внимания всей нашей радиоаудитории, помните, что в этот час у нас сразу два автомонитора выходят.
1: И если вы что-то заметите на дороге, вы нам пишите по телефону 229-94949. Это наш WhatsApp, причем как текстом, так и голосом. А лучше бить это сразу в память, чтобы потом не мешкать, когда увидите что-то.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенних хандры.
1: Всем тем, кто принимает, может быть, пищу в данный момент, а частота настройки радиоприемников никуда не гульнула. Это 88,6 FM, это Шизгара, Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов, вам про пищу сказал, потому что сегодня не просто день, сегодня Всемирный день вегетарианства.
1: А, ну давай начнем с тех, кто ест только по своим правилам. Какие люди, скажете вы, какие люди, как они так держатся? Но смотрите, кто когда-то был вот замечен в этом списке. Пифагор, Платон, Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог, это понятно.
2: Лев Толстой, Адам Смит, Вольтер с Руссо, примерно тоже понятно. А вот почему Пол Маккартни, Том Круз и Леонардо Ди Каприо, здесь уже посложнее. Николай Дроздов не ел мясо, потому что, сами понимаете, с животными дружил, а Натали Портман, наверное, по каким-то там семейным обстоятельствам.
1: И там и подружки, наверное, советовали. Туда же, конечно, попадают еще и Стинг, и о Боба Дилана ты говорил, да, по-моему, уже?
2: О Боба Дилана мы упоминали. Но знаешь, что интересно, среди них нет толстяков. Вот посмотришь, ну, разве что Платон, но там Платон непонятно, он так давно жил,
1: а
2: что...
1: А кто его видел?
2: Как он выглядел, спросить. Да, и что он вообще
1: то,
2: ел,
1: он,
2: это так...
1: То, что он мясо не ел, это да, вот каким он был, таким ты и остался. Сегодня несколько праздников отмечают те, кто ест, может быть, какие-то другие позиции. Но опять-таки, смотри, сегодня день капусты в Штатах, день тыквенных семечек, там же отмечают, ну, еще день домашнего печенья. Могут ли веганы отмечать и то, и второе, и третье?
2: Я думаю, что могут, конечно.
1: По сути дела, да?
2: Животного же нет ничего. А если строгие веганы, то если печенье без молока, яиц там и продуктов животного происхождения, такое бывает, почему бы нет? Рубайте себе на здоровье в ваш веганский праздник.
1: Ну, и утро – это пора для кофе паузы, наверное, кофе питья. Давайте вспомним, что сегодня Международный день кофе.
2: Австрийцы считают, что это именно благодаря им Старый Свет, то есть Европа открыла для себя кофе, но все же его европейская история началась в Венеции.
1: Легенда... То есть, подожди, австрийцы считают, что все зашло через Венецию?
2: Нет, австрийцы считают, что через Австрию все зашло, ага. А вообще зашло все через Венецию. Но на самом деле, потому что в Венецию привозили и издревно, там, с Востока, кофе, где его уже пили, знали, как готовить, там, и распространяли рецепты.
1: Слушай, ну у нас же легенда есть, по-моему, как раз про венский след вот этого,
2: да,
1: самого напитка.
2: И именно на нем австрийцы настаивают. Легенда гласит, что один из польских офицеров, Юрий Калшицкий...
1: Это во время
2: во время осады Вены, да, да, Османской империи, проявил себя во время этих боевых действий особое мужество и, проникая с риском для жизни через позиции неприятеля, поддерживал связь между австрийским подкреплением и защитниками осажденной Вены. В итоге туркам пришлось, значит, отступать, бросить оружие и припасы. И вот среди всего этого добра и было несколько мешков с кофе. То есть, если бы турки не устроили осаду, если бы Калшицкий не проявил себя, то он бы не нашел эти мешки и не основал бы свое дело.
1: И Ван Калшицкий сказал, зараз кавы не бендит у нас там, ну, потому что кофе кончился. Ну, а власти Вены также не остались в долгу перед Калшицким, подарили ему дом, где он позднее открыл в городе, что правильно, первую кофейню под названием «Под голубой фляжкой».
2: Фляжка, между прочим, обратите внимание, как-то так попахивает, что они в кофе все-таки что-то добавляли.
1: Ну, так офицеры могли себе позволить.
2: Да, значит, вспомним еще, что сегодня Международный день музыки, куда мы без нее, в конце концов, да, и это ЮНЕСКО придумало, что его надо праздновать, как бы это сказать, настаивали на этом и пропагандировали, что такой праздник нужен, Шостакович и Гудин-Минухин.

0: который тогда занимал пост председателя Международного музыкального совета.
1: Ну что ж, остановимся тогда на кофейной паузе, потому что, наверное, время пришло. Ну а музыка у нас, сами понимаете, какая.
2: Шискара. Здесь начинается...

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Что касается трафика в латвийской столице, то 1 октябрьское утро идет по накатанной дорожке. Все началось с затора на Даугавгривас, он там и остается, превышая 15 и даже 20 минут. Две пробки нарисовались еще к половине восьмого на Латгалес в направлении центра. Одна 15-минутная перед Южным мостом, еще от 15 минут можно оставить перед улицей Вишкю. Хорошо заполняется транспортом и улица Круспилс в районе перекрестка с Гранита. Здесь трудности со всех сторон. Картину самых существенных затруднений дополняет классика на Густава Замгалгатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали и подрост до 15 минут участок Лелорбе с Калнцема. Изменения происходят постоянно, поэтому оценка по времени может немного отличаться, но в целом монитор верно определяет дорожную обстановку. Трафик преодолел отметку 6 баллов, магистрали и улицы загружены на 62%, и этот процесс продолжается. Погода сегодня водителям благоволит, осадков по прогнозу не ожидается, появится солнце, воздух может прогреться до 19 градусов. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Доброе утро всем тем, кто слушает «Шизгару», для того, чтобы создать себе настроение. Создаем настроение всем рожденным 1 октября.
2: Поздравляем. И вот смотрите, с кем вы родились в один день. На самом деле начать надо здесь с королей, потому что их, по крайней мере, два. В 1207 году родился Генрих III, король Англии, а в 1754 году, 1 октября, родился Павел I.
1: А теперь про деятелей культуры. Это Анна Бригадери, латышская писательница и драматург, Поль Дюка, француз, композитор и... Не, сам писал, а другим еще ярлыки приветствовал, потому что он музыкальный критик был, на самом деле. Ну и, конечно, Владимир Горовец, американский, да, рожденный, кстати, в Советском Союзе, но, нет, в Российской империи, по-моему.
2: Да, да, был, еще в Российской империи.
1: То есть, скажем так, американский пианист.
2: Уильям Боинг, американский авиаконструктор, основатель компании, как ни странно, Боинг, или какой-то другой.
1: В тот день, когда полетел Конкорд, этот день еще в авиации отметен тем, что родился Боинг.
2: Вообще, авиаторы должны праздновать 1 октября, как какой-то особый день, потому что мало того, что там родились герои авиации, он еще и такой строгий, симметричный. Если представить себе единички как нолики, то есть единички как нолики, единички как фюзеляж, а нолики как крылышки, получится такой самолетик.
1: Или нолики как...
2: Чего, что я такой ерунду
1: очень хорошо сказал. Но еще Павел Тагер, изобретатель в области звукового кино, именно он создатель системы оптической записи звука. Вот качество появилось с появлением Павла Тагера.
2: А к сильным мере всего, о которых говорили, уже добавим Джимми Картера, 39-го президента США, а вот к деятелям искусства добавим Льва Гумилева, русского историка, этнолога, философа, и даже поэта, того самого, который сын Николая Гумилева и Ахматова, и написал несколько очень-очень влиятельных трудов по этногенезу.
1: Ну а дальше сцена и экран, поскольку будем говорить о тех, кто и театральный, и киноактеры, и режиссеры. Олег Ефремов, актер и режиссер, педагог, ну и глава династии.
2: Филипп Нуаре, французский актер, режиссер, педагог. Вот насчет главы династии не знаю, но чем черт не шутит.
1: Слушай, а с ним в один день, с Нуаре, родился Ричард Харрис. Он ирландский кинорежиссер и актер, и сценарист, и музыкант, и лауреат премии «Глобус» и «Грэмми» и других наград. Поскольку дело во всех отношениях наш человек.
2: Знаменитый немецкий режиссер Питер Штайн родился в этот день в 1937 году. И, пожалуй, самый главный день рождения сегодня – это Маришка Вереш.
1: По сути дела, мама нашей «Шизгары», потому что программу мы на сленге так назвали, потому что Маришка Вереш была вокалисткой нидерландской группы «Шокинг Блу». А чем знаменита в том числе и «Шокинг Блу»?
2: Это, конечно же, та самая песня «Винус», которую называли «Шизгара», благодаря тому, что слова «Шизгар» в припеве воспринималось на русский ухо именно так. Ну и, в общем, это залог хорошего настроения.
1: Поэтому с днем рождения всех рожденных 1 октября. Ну и, конечно же, «Шизгару давай!»

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
10: Шизгара. Решим все, кроме погоды.
11: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мы

0: Желаете инъекцию позитива? Это к нам.
1: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
2: Технически продвинутые и культурные люди слушают «Шизгару» с утра пораньше. Мы уже говорили о том, что день сегодня ознаменован рождением и главы компании «Боинг» с одной стороны и появлением «Конкорда» с другой. Но скажите сами, кто из вас летал на сверхзвуке? Это могут только единицы похвастаться, если это, конечно, какая-нибудь военная в прошлом или бизнес-составляющая прошлых там десятилетий, когда человек еще успел летать на «Конкорде».
3: Да, ну а что касается автомобилей, то здесь, наверное, все проще. А на автомобилях ездили почти все, а некоторые не по одному разу. И вот автомобильный день выпадает как раз на сегодня. В качестве изобретения в 1908 году публике представили Ford Model T. Первый автомобиль, который выпускался на конвейере, и стоил он тогда очень доступных $825. Машина сразу стала сенсацией. Это был самый продаваемый автомобиль именно с Model T. Началось настоящее массовое производство. То есть, чем больше выпускали машин, тем ниже становилась цена. Была такая петля обратной связи, и машина становилась все доступнее и доступнее. Америка становилась автомобильной страной еще в самом начале 20 века.
2: Ну, и там внутри-то этой машины, то есть внешний вид мы уже описали, тоже было все удивительно надежно. Четырехцилиндровый двигатель, объем 2,9 литра. 20 лошадок выдавалось под капот, пота разгонял машину до 65 км в час. Ну, достаточно для дорог начала 20 века, потому что там, наверное, стрёмно было летать быстрее.
3: Какой у меня гатва до ремонта.
2: И когда народ смотрит, какой высокий клиренс делали, ну, правильно. Потому что дороги такие были, поэтому клиренс такой. Грузов был прочный.
3: Да, там была еще такая история, что управление отличалось от привычного. Там вместо классической коробки передач были педали с планетарным механизмом. То есть, чтобы включить передачу, надо было ногами поработать. Ну и интересно, что выпускали ее до 27-го года. Аж до 27-го года, понимаете? Это означает, что машина была почти 20 лет сверхпопулярна, пользовалась спросом.
2: Не просто в гараже стояла, она реально пахала и для фермеров, и для горожан.
3: Да, и на самом деле под конец уже там появились купе, можно сказать, двухдверные такие, что называлось runabout, и стоил он уже вообще какие-то там $260. Это было все уже во времена сухого закона фактически, да. И представляете, какое подспорье для полицейских и гангстеров? Нормальная быстрая машина.
2: Машина-легенда. Простота, доступность, универсальность превратили ее в самый массовый автомобиль того времени. То есть сказка стала былью.
1: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: С 1 октября, то есть сегодняшнего дня, вступили в силу новые поправки по снижению ставки акцизного налога на дистопливо почти на 17%, и ставка акциза на неэтилированный бензин, она снижена без малого на 12%. Но будем надеяться, что это отразится на стоимости топлива на заправках в самое ближайшее время. Пока же продолжаем движение в латвийской столице только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она в эти минуты сложная, практически до 7 баллов дорос трафик к этой минуте, 60 мест с заторами, все перечислять не будем, но отметим, что сразу две пробки на улице Латгалес в направлении центра. Перед Южным мостом сняли асфальт, как сообщает водитель и слушатель Константин, все здесь притормаживают, а также затор перед улицей Вишкю. По совокупности на этих участках можно оставить около получаса. Объехать по Круспилс так просто не получится, потому что перед Гранита тоже пробка, и можно оставить от 15 до 20 минут. В общем, сложных мест в городе хватает, будем внимательны и взаимовежливы. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На пляжах Латвии сократился объем мусора. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По данным ежегодного мониторинга побережья, опубликованного 30 сентября, количество отходов и мусора на пляжах Латвии за прошедший сезон сократилось на 37,5%. Результаты ежегодного мониторинга загрязнения морских берегов отходами традиционно подводит фонд экологического образования Латвии в рамках компании «Мое море». В ходе летнего сезона эксперты и волонтеры провели 44 обследования побережья на протяжении всей береговой линии Латвии. В 2026 году на каждые 100 метров латвийских пляжей фиксировалось в среднем 191 единица мусора. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 306 единиц на 100 метров. Таким образом, общая загрязненность береговой полосы снизилась на 37,5%. На каждой обследованной локации в среднем выявляли около 26 различных видов мусора. Основную долю по-прежнему составляют пластиковые изделия, одноразовая упаковка и окурки. Экологи отмечают позитивную тенденцию, связывая ее с работой депозитной системы Тары и повышением экологической ответственности жителей и туристов. Прибрежные самоуправления стали активнее оснащать пляжи закрытыми контейнерами для сбора мусора и обеспечивать их своевременный вывоз.
2: Про президента.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич положительно оценил идею заморозить в следующем году зарплаты избранным и назначенным государственным должностным лицам. Окончательное решение примут новые депутаты, но думаю, что, учитывая и объем расходов, и объем проблем, которые предстоит решать в бюджете следующего года, а также другие аспекты, это обоснованно, заявил Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Ранее сообщалось, что премьер своей резолюцией поручил министру финансов подготовить предложение о заморозке вознаграждений при составлении проекта бюджета и бюджетных рамок на 2027 год.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курзаме. В Риге переменная облачность. Временами солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание... Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Не только новости, но все краски, звуки и запахи сегодняшнего дня далее в эфире.
5: И здорово, что вы присоединились. Мы вас ждем тут с 7 утра.
4: А сейчас уже 9,4 минуты.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать.

0: твоей. Добро пожаловать на край. Последней западни я научусь с тобой играть. Лишь руку протяни.
1: Доброе утро! Вот вам первый осенний четверг в цветах шиповника. Почему в цветах шиповника? Потому что 1 октября, а сегодня стартовал октябрь месяц, и как раз все внимание на шиповник. В традициях народных говорили, все про рябину забыли уже в сентябре. Ну, грибы грибами, а про них сегодня ничего. А про шиповник есть. Начинали собирать его сегодня, заготавливали на зиму. И в приметах, если шиповник в этом году уродился обильно, зима будет суровой. Блин, я только хорошо позитивно зашел такой-то, значит, думаю, смотрите, если шиповника будет много...
2: Да, зима суровая, это вовсе не значит, что это что-то плохо. Зима суровая, это значит, горнолыжные курорты работают, там горки, санки,
1: все как снег. Мы же горная страна, понятно? До календарной зимы, кстати, 60 дней остается, если что. Ну, еще зимнее, это переход на зимнее время через 25 дней. А 21 это у нас какая сегодня такая циферка? Почему она нам сегодня понадобится?
2: Потому что мы любим играть в очко. Ты это имел в виду? Нет, конечно, ты имел в виду, что сегодня 21 лунный день. Астрологи говорят, что он хорош для а. Увеселения, б. Для хозяйства. Пропавшая в этот день скоро отыскивается, поэтому не особо надо париться на этот счет.
1: Само придет.
2: Хорош этот день для купли-продажи и для веселья в обществе людей. Людям следует быть активными, полезны групповые занятия. Это день дружбы и объединения. Главное найти правильную почву. Если не найдете, можете всегда обсуждать Шизгару. Можно совершать поездки или начинать путешествия и переходить на новое место работы, если запланировали такое, лучше именно сегодня.
1: Смотрите, если у вас сегодня перемещение в пространстве такое глобальное, вы улетаете километров на или перемещаетесь 40-50, но там, где частота FM 88.6 уже совершенно другие радиостанции присутствуют, а вы скучаете по Радио Рокс, набираем в любом гаджете radiorocks.lv, подключение к интернету у вас есть, и все, мы говорим вам опять доброе утро.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: «Шизгара» — это звуки четверга. Первое число, 1 октябрь, и у нас время подводить какие-то уже праздничные итоги этого начинания нашего сегодняшнего. Мы же хотели сказать, что в четверг, в рабочий такой день, мы можем вам позволить что-то намекнуть, что можно что-то и отметить.
2: А вообще все говорят, что лучший день недели — это суббота. Ну почему? Потому что не работают. А кто-то экстравагантнее говорит, что лучший день недели — пятница, потому что за ним потом идет суббота, и можно не работать. Самые экстравагантные считают, что четверг еще лучше, потому что за четвергом идет та самая пятница, за которой идет суббота, в которую можно не работать.
1: Ну, это знаешь, как с елкой. Вы когда типа елку ставите? Кто-то говорит, я люблю, чтобы елку поставить еще свеженькую перед Рождеством, чтобы потом она долго-долго у тебя играла. А какие-то вот люди, например, я считаю, что вот ожидание того самого Нового года, а мы хотим напомнить, что у нас до Нового года 92 дня остается еще, оно как вот этот период хочется растянуть. Это, поэтому, наверное, вот четверг он этим хорош. Ты ждешь всех выходных и получаешь сегодня прям...
2: Елку, кстати, можно уже, если не ставить, то начинать выбирать. И так думать, где мне в этом году елку срубить или купить? Ага. А что, 1 октября уже, сам говоришь, пора.
1: Пора, так она за это время, знаешь, измениться может. Ты ее выбрал, она приезжаешь там, не знаю, какого, 15 декабря. Это я тебя выбрал тогда, что ли там?
2: Так не обязательно должна быть одна елка. 1 октября можно ждать Новый год с одной елкой, а потом где-нибудь под Рождество купить новую.
1: Какой ты ветреный, Алексей. Давай скажем, что в поводах сегодняшнего дня — Международный день пожилых людей. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. То есть он стал значительно мудрее, я бы так сказал, потому что и продолжительность жизни выросла во всех странах. Ну и говорят, что вот к концу этого века средняя продолжительность жизни превысит значительно 80-летнюю отсечку.
2: И вообще это на самом деле вот Индия, Индонезия и Китай.

0: Слушай, кстати, у китайцев сегодня день республики, в Нигерии день независимости, и день независимости еще отмечает сегодня республика Кипр.
1: Там вообще как-то странно, там у них 16 августа, на самом деле, день независимости исторический, но они решили, что в августе слишком жарко.
0: А там туристов дофига.
1: И перенесли на 1 октября.
0: Не до них. Ну, еще в поводах сегодняшнего дня то, что нам понравится. Это Международный день музыки. Кто придумал?
1: Придумали ЮНЕСКО, конечно же. Международный день музыки был учрежден Международным музыкальным советом, но с подачи Шостаковича и Ягуди Минухина, который тогда занимал пост председателя этого совета.
0: Ну, знаете, количество музыкальных... количество музыки, которая звучит на Радио Рокс, предполагает, что количество людей, которые слушают Радио Рокс, оно будет все-таки неизменно повышаться. Потому что вы послушали, вам понравилось, вы пошизгарили вместе с нами, вы кому-то знакомо сказали. С другой стороны, если вы сегодня отправляетесь, ну, в тот регион, где сегодня там День Республики, День Независимости, короче, покидаете Ригу, вы же не расстаетесь с Шизгарой и с Радио Рокс вообще?
1: Да, все, что нужно сделать, это набрать наш заветный адрес в интернете, radiorocks.lv, нажать там кнопку play и слушать хоть в Тасмании.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: программе только лучшие хиты, живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АЛВ.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksāta partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
8: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: самая пора очей... Нет, ушей очарования. Шизгар. Стас Флоренцев и Алексей Титов.
1: Время копнуть культурный слой, вспомнить тех великих представителей мира культуры, кто появился на свет Божий в этот день, мы уже смогли. Вспомнили и Олега Ефремова, и Филиппа Нуаре, и Ричарда Чарльза, ну и, конечно же, Маришку Вереш, ту самую вокалистку Shocking Blue, которая подарила миру Venus, то есть ту самую Шизгару.
2: Что касается событий более, скажем так, далеких лет, то в 1830 году, 1 октября, Пушкин в селе Болдино завершил работу над первоначальной 8 главой Евгения Онегина. Ну, то самое путешествие Онегина.
1: Абсолютно. Вспоминаем школьную программу и понимаем, что... Кстати, вот когда-то, вот, ну, понятное дело, это были там 70-е, 80-е годы, многих тогда возили в Пушкинские горы, с школы выезжали и погружались вот в волшебный мир поэта. Теперь про открытие сразу двух театров. Это 1 октября в Москве открыли театр сатиры в 24-м, а в 26-м в Киеве театр оперы и балета.
2: В 1962 году Барбара Стрейзанд подписала свой первый контракт с фирмой грамзаписи Columbia Records. А знали бы они тогда, сколько будут составлять гонорары Барбары Стрейзанд в конце 20-го, начале 21-го века.
1: И что характерно, в этот день вышел дебютный альбом коллектива Beach Boys. Причем у Beach Boys, наверное, таких гонораров они и в жизни не могли посоперничать с тем, что получала Барбара Стрейзанд.
2: В 1965-м Боб Дилан знакомит публику с музыкантами, которые потом стали The Band, собственно говоря, в концерте в Карнеги-холле The Band, которые играли с Бобом Диланом. И в 1967 году, 1 октября, начинается первое турне Pink Floyd по Америке. Я же говорил, что дата удачная. В эту дату, вот даже с точки зрения бухгалтерского учета, нормально начинать. Вот понимаешь, что ты едешь по Америке, планируешь заработать какие-то деньги на новые гитары и прибучки, так не надо это делать в конце сентября. Нормально это делать 1 октября.
1: Когда все стартует. Ну, а если вы в сентябре не успели посетить выставку Body Evolution, которая проходит в Тейко Плаза, настоятельно рекомендуем вам сделать сегодня или в ближайшие дни.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В латвийской столице к этой минуте завершился утренний час пик. На максимуме перед 9 часами было 7 баллов. В данный момент на монитор возвращается четверка. Остаются заторы на самых популярных и востребованных направлениях, а также на Латгалес в сторону центра перед Южным мостом. Там снят верхний слой асфальта. Из-за этого поток тормозит. Кроме того, время от времени происходят в городе ДТП. Об одном из них рассказал Алексей Счастливчик. Инфо на 9 часов.
2: Утречко доброе, дорожная информация. Выезд Мукусайский круг на Мукусала в сторону Каменного моста, если ехать. В правом ряду авария, из-за этого на кругу пробочка собирается на съезд. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил, а мы переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. За среду по Риге и столичному региону было зарегистрировано 83 ДТП, в них пострадали 5 человек, в том числе пешеход и 3 велосипедиста. Патрульные составили 52 протокола и задержали двоих нетрезвых за рулем. Алкоголь в крови обоих превысил 1,5 промилле, а это значит, что на них заведены уголовные дела, лишение прав, помимо штрафа, нужно выплатить номинальную стоимость автомобиля. Помним главное, выпить за руль не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
8: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 2 iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maksimā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maksimā.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: А дальше сцена называется «Приручили октябрь».
1: Да, но и приручили, и пошли его выгуливать.
0: Ага. Ну, не со скоростью «Конкорда», а вполне такой человеческой, чтобы завтра, опять-таки, к 7 утра вернуться в эфирную студию «Радио Рокс». Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. До завтра. Пока.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу-сервис bodies.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билетный сервис.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Spilgtais Suomu fenomens Kārija.
4: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
3: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes Bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
5: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курзаме. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
2: Радио Рокс.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Spilgtai Suomu Fenomens Kārijā.
3: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
2: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.
6: Для обрыва.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu мейстер-дарбу.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билешу Сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.
5: Мне кажется...

научил меня жить. Февраль научил меня ждать. Я верил тебе, отчаянно верил, каждый.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись

друг друга, но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис ЛВ.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билишу-сервис.
3: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
4: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые симфонический бар оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksāta partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Радио Рокс.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рок».

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Radio Rocks. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки о языках. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Общественные СМИ Латвии, ЛСМ, смогут создавать контент на русском языке только в чрезвычайной ситуации, при исключительном положении или для целенаправленного опровержения дезинформации. Такое решение в четверг, 1 октября, принял Сейм. За проголосовали 55 депутатов, против 24. Сейм принял поправки к закону об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими за день до парламентских выборов. С 1 января 2027 года в латвийском общественном СМИ ЛСМ больше не будет контента на русском языке, за исключением крайне редких случаев, предусмотренных только что принятым Сеймом законом. При этом решение по каждому такому случаю будет приниматься отдельно, подтвердила сразу после голосования в парламенте член правления ЛСМ Иева Айле. В чрезвычайной ситуации, при чрезвычайном положении, когда необходимо целенаправленно опровергать исключительно такую информацию, которая является вводящей в заблуждение, ложной и угрожает демократии и латвийскому государству в целом, гласит новая редакция закона.
2: Про статистику.
1: В Латвии алкоголь ежедневно употребляют 0,7% жителей в возрасте от 16 лет. Это почти в 7 раз меньше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 4,8%, свидетельствует данные Евростат за 2025 год. В целом регулярное употребление алкоголя в Латвии встречается реже, чем в ЕС. Еженедельно пьют 6,8% жителей страны, ежемесячно 26,1%. Еще 31,7% употребляют алкоголь реже одного раза в месяц. 34,6% жителей сообщили, что никогда не употребляли алкоголь, либо не пили его в течение последних 12 месяцев. Таким образом, 66,3% населения Латвии либо пьют реже раза в месяц, либо вообще не употребляют алкоголь последний год. В среднем по ЕС таких жителей 54,2%. Если объединить ежедневное и еженедельное употребление, доля регулярных потребителей в Латвии составляет 7,5%. Для Евросоюза этот показатель значительно выше – 24%. При этом ежемесячно алкоголь в Латвии употребляют чаще, чем в среднем по ЕС – 26,1% против 21,8%. Среди стран Балтии показатели заметно отличаются. Ежедневно алкоголь употребляет 1,1% жителей Эстонии, 0,7% жителей Латвии и 0,4% жителей Литвы. По еженедельному употреблению Эстония также находится выше соседей – 14%. В Латвии показатель составляет 6,8%, в Литве – 4,8%. При этом именно в Литве самая высокая среди трех стран Балтии доля жителей, которые никогда не употребляли алкоголь или не пили его в последние 12 месяцев – 37,3%. В Латвии этот показатель составляет 34,6%, в Эстонии – 28,4%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Spilgtais Suomo Phenomens Kääriä.
2: Mielenkiintona Pina Colada ja Rata.
0: 28. oktobri Konsertsaale Palladium. Biletes Bilešu Servisa. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kāriā. 28. oktobri Palladium.
3: Mēs visi esam skaisti.

0: Бродский «Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. Бродский «Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в Билеши Сервис. Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāma. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не все разрешено.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу сервис.
0: Автомонитор на Радио Рокс.
4: Приятный и погожий денек. Четверг, 1 октября, в латвийской столице стартовал час пик. Пока движение в городе умеренное, на уровне 5 баллов, но только пока. При этом более 35 заметных заторов выделяются на общем фоне густого Замгалагатва перед Брибас. Там от 10 минут в обоих направлениях. В центре плотно на Лачприше и на Валдемара по направлению к Вантовому мосту. Собираются пробки на Даугавгривас, на Карля Ульмане Гатве и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Водитель такси Александр Рязанов прислал видео. Рядом с латвийской библиотекой перекрыта полоса на улице Валгума. Вечером здесь наверняка будут пробки. Алексей Счастливчик тоже прислал инфу, ищут свидетелей. Сегодня с 8.00 до 8.15 в Риге на кольце Мукусалас произошло ДТП. Неустановленный автомобиль врезался в Range Rover, который после этого ударился в столб. А виновник скрылся. Просят откликнуться всех, кто в этот момент проезжал мимо, видел происшествие. И еще лучше, если эта авария осталась у вас на видеорегистраторе. Если есть информация, обращайтесь в Автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм расширил запрет на импорт из Российской Федерации и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Национальный запрет на импорт продукции российского и белорусского происхождения будет расширен. Впредь он будет распространяться и на продукты питания. Такое решение в окончательном чтении 1 октября принял Сейм. В Министерстве земледелия пояснили, что действие ограничений нужно расширить на продукты питания, в том числе конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. Изменения также запрещают импортировать в Латвию продукты питания российского и белорусского происхождения, если их ввозят через другие третьи страны. При этом запрет не распространяется на транзит этих товаров и их поставки в другие страны Евросоюза. По данным Министерства земледелия и внешней торговли, за первые 7 месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию было ввезено сельскохозяйственной продукции, кормов и продуктов питания на 24 миллиона 900 тысяч евро. Из этой суммы 18 миллионов 300 тысяч евро приходилось на сельскохозяйственную продукцию корма, 6 миллионов 600 тысяч евро на продукты питания. В качестве стран-получателей были указаны как Латвия, так и другие страны ЕС. После принятия поправок необходимо также внести изменения в правила Кабинета министров, уточнив перечень запрещенных к импорту продуктов.
2: Про выборы.
1: На выборах в 15-й Сейм уже проголосовали как минимум 115 593 или 7,42% имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали по меньшей мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте. В регионах самая высокая активность за 4 дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%. В ЗМГЛ активность составила 6,53%. В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 6,64%, а в Латгале 5,46% от имеющих право голоса. В четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края – 12,19% от зарегистрированных избирателей. Меньше всего в Аугшдауговском крае 4%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачное с прояснениями. Погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Довольно неожиданно по содержанию намечается вечерний экшен «Рок жив». Мы его начнем с новости, которые заинтересуют, пожалуй, поклонников группы Pink Floyd. Роджер Уотерс анонсировал концертный тур «Legacy» или «Наследие», который пройдет в следующем году. Он будет посвящен нетленному музону и визуальной эстетике золотой эпохи Pink Floyd. Сам Роджер на сцену не выйдет, но при этом шоу создано под его чутким руководством. Возглавляет проект его сынуля Гарри Уотерс, пианист, композитор и гастролирующий музыкант с большим стажем. По словам Уотерса-старшего, публике вновь представят композиции, которые имеют особое значение для слушателей по всему миру. В туре примет участие группа из 10 музыкантов. Они исполнят композиции из классических альбомов «Темная сторона Луны», «Хочу, чтобы ты был здесь», «Животные» и «Стена». Вокальные партии Роджера Уотерса после продолжительного отбора доверены Клифтону Дэвиду Бродбриджу. Сам тур стартует 15 февраля по Северной Америке. В маршруте Коламбус, Атланта, Чикаго, Хьюстон, Балтимор, Лос-Анджелес и так далее. Завершатся гастроли 25 сентября в Сент-Луисе. Нам остается сожалеть, что тур не пройдет по Европе, но все может быть. Как пелось в известном треке Pink Floyd, в этой жизни все решают money.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих

0: Хит для дальнобойщиков Юрия Шевчука и ДДТ, что называется, на века. «Ты не один». Но мы больше по любителям, которые сейчас колесят по нешироким рижским магистралям и улицам. О дорожной обстановке поговорим сейчас в автомониторе. Ну а затем нас ждет шикарная подборка. «Шокинг Блу», «Высокосный год», «Ленинград» и анимация с треком «Черта». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем наблюдать за дорожной обстановкой латвийской столицы. За полчаса трафик прибавил 1.5 балла, семерка уже на мониторе, число заторов приближается к 60. На общем фоне выделяются Карля Ульманя, Гатве в обоих направлениях, Даугавгривас в центре плотно на Лачплеше и на Валдемара в сторону Вантового моста, на Густава Земгала Гатве в обоих направлениях, а самая затратная по времени пробка на Круста Базницас от 25 минут до получаса. Хорошая погода способствует активному трафику, и похоже, это и есть бабье лето. Завтра в пятницу будет примерно такая же погода, солнечно, без осадков и до 19 градусов. Еще из хорошего отметим, с сегодняшнего дня вступили в силу новые поправки по снижению ставки акцизного налога на дизтопливо почти на 17%, а также ставка акциза на неэтилированный бензин, она снижена без малого на 12%. Будем надеяться, что уже в самое ближайшее время это отразится на стоимости топлива на заправках. Продолжаем движение только вперед, будем внимательны и не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс.

0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу Сервис.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: На Роксе высокосный год с треком «Лучшая песня о любви», а мы пройдемся по рок-хронике и сразу отметим «Хэппи Бёзда» и Маришки Верес, вокалистки «Шокинг Блу». Вчера слушали главный хит «Винус» по случаю выхода второго альбома «At Home», выпущенного 30 сентября 69-го. Видимо, его выход был приурочен к ее дню рождения. Сама же Маришка, хотя и жила в Нидерландах, отцом ее был венгерский цыган, от которого она унаследовала музыкальность и темперамент. Прожила 59 нескучных лет, ушла в лучший мир в 2006-м. Сегодня мы не о грустном, а к дню рождения Маришки Верес, интерпретация известного хита «Бэггин», сочиненного в 67-м участниками группы Four Seasons, Бобом Гаудио и Пегги Фарина. Трек уже тогда стал популярным, его продолжают перепевать и поныне, что называется, на все лады. Мы же послушаем, как это сделала группа Shocking Blue в 74-м на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Роксе Агата Кристи и «Вечная любовь», а у нас следующий поздравительный момент. И связан он с британской группой Wishbone Ash. Она ярко заявила о себе в 70-е, исполняя хард, блюз, прогрессивный рок. В ее рядах отметим бас-гитариста и вокалиста Мартина Тернера. Сегодня ему стукнуло 79. Happy birthday. Голос Мартина стал одной из важных составляющих классического звучания группы. Именно в его эпоху они записали наиболее известные ранние альбомы, включая «Аргус» в 72-м. Именно с него мы слушаем лирическую балладу «Листва и ручей». Здесь запевает и играет на басу сам новорожденный. Так что респект Мартину Тернеру и Wishbone Ash на Радио Рокс.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Хану. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88 и 6.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии продолжает увеличиваться доля пожилого населения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центральное статистическое управление Латвии опубликовало детальный информационный обзор «Сеньоры» в Латвии, отражающий демографические, региональные, социально-экономические показатели населения старше 65 лет. По свежим данным ЦСУ, на сегодняшний день в стране проживает 413 тысяч человек старше 65 лет, что составляет почти 22,5% от общего числа жителей. В начале года общая численность населения Латвии составляла 1 845 тысяч человек. Женщины составляют более 2/3 от числа людей старше 65 лет, 67%. 33% мужчин. На 100 мужчин старше 65 лет в Латвии приходится порядка 200 женщин. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 79,6 года, у мужчин 70,4 года. Демографическая картина существенно различается по регионам. Наиболее высокая концентрация пенсионеров зафиксирована в Красловском и Валкском краях, а также в целом по Латгале, где пожилые люди составляют более 27% населения. Среди городов государственного значения лидерами по доле жителей преклонного возраста стали Вентспилс и Даугавпилс. Самым молодым самоуправлением остается Марупский край в Пририжском регионе, где доля сеньоров составляет всего 11%. В столице доля жителей старше 65 лет находится на среднем по стране уровне – порядка 22-23%. Статистика указывает на серьезные социальные вызовы. Почти 48% латвийских пенсионеров проживает одиноко, а одиноко проживающие сеньоры – наиболее уязвимая группа, среди которой уровень риска бедности превышает 60%. В то же время все больше жителей пенсионного возраста остаются на рынке труда. За последние 10 лет число официально работающих сеньоров в Латвии выросло в 2 раза и достигло 55 тысяч человек. Чаще всего они продолжают трудовую деятельность в сферах образования, здравоохранения, оказания услуг и сельского хозяйства. По данным отчета, пожилые жители Латвии продолжают проявлять интерес и к обучению в профтехучилищах, и на курсах повышения квалификации обучаются десятки людей в возрасте старше 65 лет. И самому старшему, учащемуся в текущих реестрах, 75 лет.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачное с прояснениями. Погода. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На «Роксе князь» стрекомодели открыли вторую часть нашего марлезонского балета под девизом «Рок жив». В нашем обзоре все события дня сегодняшнего, заслуживающие внимания, ничего не пропускаем, все отмечаем. Следующий и 79-й «Хэппи Бёздэй» 1 октября празднует экс-лидер глэм-роковой британской группы «Мат» гитарист и сочинитель Роб Дэвис. Они играли довольно легковесный, но энергичный рок, однако Дэвис отметился в 2001-м в музыкальной истории как соавтор знаменитого хита Кайли Минок «Can't Get You Out of My Head». Ну что ж, наше поздравление, и мы слушаем забойный трек про Люсю от Роба Дэвиса и банды «Мат» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

0: На Роксе Animal Jazz мы по традиции свернем на другую дорожку и узнаем, как развиваются события на рижских магистралях и улицах в данный момент. Впереди автомонитор, ну а затем отличная подборка. Слейд, кино, крематорий и мумий-тролль с треком «Скорость». Не заскучаем.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Зепникал на улице в сторону Бауски. Опять там поменено движение, там где съезд с моста, как со стороны Бауски ехать, и заезд на него, как в сторону Бауски ехать. И сейчас интенсивность движения большая, только одна полоса работает, пробочка выстроилась практически от Circle K. Всем хорошего вечера, удачи на дорогах.
0: Заключительный на сегодня выпуск «Автомониторы» начали сообщением от Алексея Счастливчика о локальном заторе на Зепникална из-за изменения в организации движения. Это, естественно, четвертая очередь Южного моста еще в процессе. Все это лучше учитывать и закладывать дополнительное время на своих привычных маршрутах. Тем временем обстановка в городе продолжает улучшаться. После 7 баллов на максимуме в половине шестого в среднем по городу заторы снизились к этой минуте более чем на 40%, и 4 балла уже появились на мониторе. Еще раз обратим внимание на призыв о помощи. Ищут свидетелей происшествия, которое произошло сегодня с 8.00 до 8.15 на кольце Мукусалас. Неустановленный автомобиль врезался в Range Rover, который после этого ударился в столб. Виновник аварии скрылся. Просят откликнуться все, кто в этот момент проезжал мимо. А еще лучше, если происшествие осталось у вас на видеорегистраторе. Обращайтесь в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV

0: только результат. Фитнес-клубы F1. Идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Радио Рос 88.6 FM.

0: на Радио Рокс кино с невеселой песней, так она называется, но у нас есть повод заслушать народных любимцев Slade. Дело в том, что в этот день, в 79-м, Ноди Холдер и компания выпустили 8-й студийник «Return to Base» или «Назад на базу». Синглами издавались треки «Sign of the Times» и «Genie, Genie». Надо сказать, что это было время, когда группа переживала спад популярности, у ребят из Вулверхэмптона настали нелегкие времена. Шли разговоры о распаде. После выхода этого альбома чудо не произошло, но оно случилось год спустя, когда в августе 80-го, после отмены выступления Оззи Осборна, их нежданно-негаданно пригласили на знаменитый рок-фест в Рейдинге. И они зажгли по полной. Да так, что перезапустили карьеру на долгие годы. Так что есть повод заслушать Slade и Genie, Genie на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рокс Ленинград» с треком «Рыба моей мечты». У нас заключительный сегодня музыкальный аккорд 75-й «Happy Birthday» Брайана Гринвея, гитариста-вокалиста канадской банды «April Wine». Играл он в коллективе с 77 по 86, затем с 92 и поныне. Чем хороши хардрокеры? У них в загашнике всегда найдется красивая баллада, а то и не одна, для услады слуха. Мы слушаем напоследок «Loving You» и «April Wine» и на сим, друзья, простимся до завтра. С вами был Владимир Тин и вечерний экшен «Рок жив». Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилиши сервис АУВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билеши сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
0: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Первая вещь в нашем райдере, самая главная.
2: 220 вольт.
1: Нет 220 вольт, строить электростанцию.
2: Теперь у нас появились влажные салфетки, закон времени диктует. Ну а так ничего особенного.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу-сервис bodies.lv.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу-сервис.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. Облачная с прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Солнышко жарко, небушко ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гасну. Не умирай, лето,

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим.

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел. Где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Так вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями, погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио «Рокс».

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями, погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть,

0: стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Маруся!
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона. Как страшно в метро

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.